0: средиземноморских исследований Неовыше. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
1: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос. Насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый? Как быстро будет падать цена нефть? Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
1: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
3: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
1: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Business FM.
0: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым. Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
0: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание «The Athletic». Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
5: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулем, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
0: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией. Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
8: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смеричинский.
9: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
8: При этом пока, говорит Смеричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
10: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки. сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
8: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
11: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
8: Бизнес ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: РЖД в комментарии Бизнес ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
12: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
13: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
12: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц ЗОО «Оазис» Олег Потапкин.
14: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех. всех и всегда.
15: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
14: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
12: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
16: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачный участок хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
12: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
18: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видит себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
17: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
6: Карьера на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
19: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
6: Культ на личности. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
7: У микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года. На Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие. Сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ – YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок в Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным, переформулировав саму проблему. Вместо

0: и чуть более 44 долларов за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или

0: поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
0: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
2: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
3: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
4: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
3: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
5: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
3: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Birkin. Иван Медведев, Елена Морчакова, Business FM.
6: Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы. Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
7: IPO.
6: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
8: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
9: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
8: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
9: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
8: В первую очередь, это, наверное, резиденты российские инвесторы, которые инвестировали по иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, ну, я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
9: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
8: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
9: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
8: Да. Возможно, часть присвоили или каким-то образом кому-то недоплатили или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
9: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
8: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС, для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние 2 года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти, с учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближайшем Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. И представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
10: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыла расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
14: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
15: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
14: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОУШЕ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бог. Через полчаса на Бизнес ФМ. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
16: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
17: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
16: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
18: Практически все фусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компании не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
16: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес-ФМ.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
2: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
20: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадой Фулимасом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
2: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
13: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
21: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской болонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнес-вумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
1: Судьба наследства на бизнес-ФМ.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сардар Авликулеев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
24: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смеричинский.
25: Цены начинают задавать
0: создавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтеро Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
24: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
3: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
24: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
4: Билетов нету. Я, например, в третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
24: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
5: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
6: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпустит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых. Кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаю, конечно, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
5: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
7: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
8: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
7: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие ягоды.
5: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
9: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
5: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
22: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относятся в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы

0: Зеленский заявил, что Россия била дронами по Лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по Лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ – YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше

0: 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
2: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса Art Dom Select Владимир Евладов.
3: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
2: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
4: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
2: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
5: IPO.
6: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 700 000 000 долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
7: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, они не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
8: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
7: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
8: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
7: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
8: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
7: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
8: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
7: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
8: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание? компания?
7: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек в китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х, благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
10: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Soliflor. Вот идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
11: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого!» И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, и в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
10: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Авликулеев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аля Рабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие. События назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
13: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
14: Некоторые аналитики и эксперты в СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
13: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
15: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
15: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
17: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
15: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть пусть и не самый оригинальный, но Вазин я ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
20: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в Адефулемесом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить или передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому вот такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что из эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
18: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Хонды оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 1973-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
21: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
22: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
21: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
23: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки.
2: сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
21: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
3: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
21: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
4: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
23: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпучит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасно.
4: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо Оазис» Олег Потапкин.
24: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех.
6: всех, не всегда.
14: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень
6: если правильно? Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие ягоды.
4: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
7: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
4: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
18: Другим наука с Сергеем Корзуном.
8: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
18: Другим наука на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся, но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 миллионов 900 тысяч баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относятся в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Ивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее

0: и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ – YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство наконец готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.

0: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
1: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в миллион рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса Art Dom Select Владимир Евладов.
2: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
1: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
3: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
1: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Birkin. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
4: IPO.
5: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
6: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
7: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
6: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
7: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
6: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
7: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов.
6: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
7: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
6: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Много вопросов очень.
7: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
6: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
0: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов «Инвестиционная палата» проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналу Евроклиры Клеострим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты. И о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Business FM.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой. Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
10: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видит себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
9: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
4: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Бизнес FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШИ Александр Наджаров.
12: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюсы. И речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
13: Некоторые аналитики и эксперты в СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
12: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
14: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
14: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
14: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
0: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что FIFA планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
19: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулемесом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке, а военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить или передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому вот такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что из эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
0: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
17: Реклама.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани. Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Эры до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сардар Авликулеев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
2: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
3: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
2: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
22: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, и связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
2: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой стал столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
1: Билетов нету. Я, например, в третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
2: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
5: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
7: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпустит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых. Кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
5: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
23: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех,
24: всегда. А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
23: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
5: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
25: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
5: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
26: Между делом с Кирой Альтман.
27: Как рождается аромат?
28: С
4: спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Soliflor. Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
6: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого!» И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается, и в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
4: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
20: Между делом на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгарин-Джерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
20: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Авликулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем МАКС-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Ивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Ивиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении.

0: премьер-министр страны Кир Стармер, принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
2: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
1: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
3: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
1: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
4: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
1: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес FM-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
5: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка,

0: И что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
1: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
0: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
2: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
0: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
14: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
18: IPO.
16: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
17: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
18: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
17: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
18: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
17: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
18: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
17: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
18: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
17: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
18: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, 10%. Влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
17: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых либо недопонятых инвесторах.
8: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС, для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клеострим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек в китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближайшем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
20: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
21: Судьба наследства на Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
23: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
22: Комментарии Вовда.
23: Личный взгляд на главные события.
22: Бизнес говорит.
23: Чтобы кто надо услышал.
22: Бесценные знания.
23: Неочевидные, но удивительные факты.
22: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В Москве 6:58. Студия Олеся Потапова. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональный оперативный штаб. После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеляковским. На подлете к Москве за ночь сбито 8 украинских дронов, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. После крушения аэродром был закрыт. На борту находился смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков. Всего 8 человек. Причины ЧП выясняются. Уточняется, что бомбардировщик потерпел катастрофу во время испытательного полета. В компании «Боинг» сообщили, что на борту были двое ее сотрудников. В России на 72-м году жизни умер создатель советского аналогового синтезатора Polyvox Владимир Кузьмин. Причиной смерти стал инсульт. Кузьмин занимался разработкой электромузыкальных инструментов на уральском заводе «Вектор». Затем руководил проектом по созданию Polyvox. Инструмент выпускался до 91-го года и получил международное признание. В том числе его использовали группы «Франц Фердинанд» и «Рамштайн». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения. И добавил, что Ормуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Новый полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры дополнения к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries, и, по словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. Может ли такое быть? Все подробности в эфире «Бизнес FM». С США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Mehr сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики Александр Наджаров.
0: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюсы и речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
1: Некоторые аналитики и эксперты в СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
0: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
25: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам 2026 года может достичь 152 миллиардов, что на 68 миллиардов больше довоенных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между России и Украины. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц. Среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Продолжит Валерий Убадоев.
2: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпром». «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
2: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
2: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
25: Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
6: Бизнес говорит.
7: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
9: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
7: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
10: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
7: Вероятно, в данном случае совпали два обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло, и есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования, но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
11: Это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам. Нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон. Но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
7: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
21: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
23: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
22: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает действовать по-голландски. В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию «скряк», хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя.
22: Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Партнер эфира ООО «МБ Канавто».
14: Н500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель Н500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
22: Бизнес ФМ Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане, в его основе три острова. Но обычно говоря о Занзибаре, имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзании. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
16: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
3: Однако, как отмечают туроператоры, пока как в каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
17: Компании и корпорации.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. За последние 3 года количество предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту личных вещей, почти не изменилось. Но обороты в сфере выросли на 24%, пишет состав, ссылаясь на данные .банка. Самый высокий прирост по числу предпринимателей в сфере ремонта одежды. За 3 года количество бизнесов выросло на 16%. В топе также ремонт мебели и предметов домашнего обихода, бытовых приборов и садового инвентаря. К слову, в сфере торговли одеждой число предпринимателей за последние 3 года сократилось на 9%, в сфере торговой мебелью на 2%. За последний год активнее всего рос оборот предпринимателей в сфере ремонта компьютеров, а в остальных сферах обороты снижались. В розничной торговле компьютерами обороты упали на 13%. На правах рекламы. Т2 расширяет возможности связи для путешественников за границей. Сейчас технология VoLTE и роуминга доступна клиентам в 23 странах мира, включая Францию, Германию, Испанию, Таиланд, Китай, Японию и США. Сервис позволяет разговаривать по телефону с высоким качеством звука и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Сегодня VoLTE роуминг работает уже в 30 зарубежных сетях операторов-партнеров. До конца 2026 года Т2 планирует почти вдвое увеличить географию услуг и подключить еще около 25 стран. Это были новости компании корпорации «Держитесь курса».
0: Бизнес FM Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого ТикТок-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
4: Все началось в прошлом году с ТикТок-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
5: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
4: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
19: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
4: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес FM» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Business FM.
0: Исторический центр, уникальная архитектура, продуманная среда для комфортной жизни. Как современный дом становится частью казанской истории? Как в ЖК «Делюкс-класса» «Заман» соединяются традиции и инновации? Узнаем, где будет расположен внутренний двор «Ретрит» и что делает эти дома по-настоящему концептуальными. Об этом поговорим с руководителем маркетинга и продаж ЖК «Заман» Еленой Кадич.
2: Недвижимость на Business FM.
6: Реклама на Business FM в Казани.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
20: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7-843-250-34-70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
24: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
25: Курс истории. Или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5.
2: Курс истории или история курса на Business FM.
24: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5. Business FM. Новости коротко.
27: В Москве 7:28, в студии Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами Азовским и Черным морями были сбиты 172 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Около 20 из них уничтожены в московском регионе, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На Кубани после падения обломков украинского дрона загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Погибших и пострадавших нет. Из-за воздушной опасности введены временные ограничения в столичном аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за ракетной опасности. Метро работает, вход в него свободный для укрытия, сообщил губернатор Иван Носков. По его словам, в детских садах дети вместе с педагогами переместились в укрытие. Ракетная опасность была объявлена утром в нескольких регионах страны, в том числе в Орловской, Ярославской, Костромской, Оренбургской, Ульяновской областях и на территории Республики Татарстан. Стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. После крушения аэродром был закрыт. Причины ЧП выясняются. На борту находился смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков. Всего на борту находились 8 человек. Колумбия заинтересована в поставках в Россию бижутерии, автозапчастей и какао-продуктов. Об этом сообщила глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии Кармен Сесилия Кабальера. По ее словам, колумбийский экспорт в Россию по-прежнему ориентирован на агропродовольственную продукцию. Исторически ключевыми экспортными товарами были мясо, кофе, цветы, авокадо. Сейчас предпринимаются небольшие шаги в отношении бананов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерена сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там президент США намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Вернуть детям детство. В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. Как к этому относится в самой Британии? Почему Центробанк не будет торопиться со снижением ставки? Заседание пройдет в эту пятницу. И какие инструменты выглядят сейчас надежнее? Сегодня об этом в нашем эфире инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган в самое ближайшее время. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил планы обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
10: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены Большой Семерки, прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны. Однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
11: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсети

0: сделанный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
1: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
0: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
0: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес СФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
4: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса Art Dom Select Владимир Евладов.
5: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
4: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
6: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
4: Если бы девушка задекларировала сумку,

0: Ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины, но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
2: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
3: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом десятеро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
1: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
3: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
5: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
8: IPO.
7: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Семь 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Почему Центробанк не будет торопиться со снижением ставки? Что мешает быстрому смягчению политики и какие инструменты выглядят надежнее? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
10: Ближе к деньгам с Евгением Коганом. Хотя на прошлой неделе президент и заявил, что меры по борьбе с инфляцией дают результаты, что это, в свою очередь, подает некоторые надежды на смягчение денежно-кредитной политики, иначе говоря, снижение ключевой ставки. Но вряд ли ЦБ будет торопиться со снижением ставки. Вот это факт. Да, индекс потребительских цен в мае снизился до уровня примерно 5,3% от года к году, после 5,6% в апреле. И базовая инфляция, кстати, составила 4,9% против 5% тоже месяцем ранее. Тем не менее, Банк России объясняет замедление исключительно разовыми факторами, например, укрепление рубля. Судя по оперативным данным, Центральный банк, в общем-то, ожидает, что в июне вот эти разовые факторы, наоборот, могут ускорить рост цен. Кстати, другой камень в огород ускоренного снижения ставки – это достаточно серьезный дефицит бюджета. Министр финансов сообщил, что выход на нулевой первичный баланс будет постепенным. То есть не в следующем году и не через год, а к 2029 году, и то при условии сокращения расходов. То есть дефицит будет выше планов и в 2026 году, и в 27-м и даже 28-м. Проблема в том, что более высокий дефицит означает более высокий спрос со стороны государства. Ну а значит, дополнительное давление на инфляцию. Получается, чтобы вернуть инфляцию в желаемое русло, придется сильнее сдерживать частный спрос за счет сохранения более высокой ставки, то есть, иначе говоря, за счет того, что денежно-кредитная политика будет жестче. В связи с этим я бы отдавал предпочтение надежности и предсказуемому денежному потоку. Например, держать 10-15% портфеля, думаю, не больше, в ОФЗ длинных. Да, это можно сделать. Это долговые обязательства государства, то есть обязательства с минимальным кредитным риском. Ну а если часть портфеля будет в среднесрочных государственных облигациях, один с погашением через 4-5-6 лет, тоже неплохо. Кстати, корпоративные облигации дают премию к ОФЗ. Правда, не такую большую, если это надежные бумаги. Но здесь очень важна диверсификация. Ну и также в период волатильности на рынке акций облигации все-таки смотрятся более надежно, и особенно если это надежные эмитенты с высокими кредитными рейтингами. То есть не ниже, чем BBB. Они менее волатильны, чем акции. И при удержании до погашения особенно дают возврат номинала и купонный доход. Конкретные бумаги мы не раз, и не два, и не три приводили в нашем канале Биткоган, Телеграм и Макси.
9: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира, команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур, пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
9: Наш спортивный обозреватель Георгий Гуреев. Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Это сообщило издание «Атлетик». Позже информацию РИА Новости подтвердил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одним из самых резких со стороны немецких военно-начальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
13: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулемисом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
9: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
16: Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США.
17: Валюты на Бизнес FM.
18: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
19: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
20: Комментарии Вовда.
21: Личный взгляд на главные события.
22: Бизнес говорит.
23: Чтобы кто надо услышал.
24: Бесценные знания.
25: Неочевидные, но удивительные факты.
0: все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Business FM. Новости. Коротко.
2: 7:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Ракетная опасность была объявлена сегодня утром сразу в нескольких регионах страны. Власти на местах сообщили о воздушной тревоге в Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, в Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. В Пензенской, Воронежской и Тульской областях ракетную опасность уже отменили. По данным Минобороны, за ночь на территории страны были сбиты 172 украинских беспилотника. В подлете к Москве перехвачено 35 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Писателю и художнику Максиму Кантору грозит штраф по делу дискредитации российской армии. Протокол с его именем находится в электронной базе столичного суда, сообщает ТАСС. Дата заседания пока не назначена. Кантор – российско-немецкий художник и писатель, живет и работает во Франции, а также в Берлине и Оксфорде. В центре Москвы на этой неделе будет ограничено движение в связи с проведением ночного забега. Так, с 0 часов 18 июня до полудня 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. В субботу днем будут перекрываться участки на Пресненской набережной. В ночь на воскресенье перекроют участки Смоленской набережной, Бородинского моста, набережной Тараса Шевченко. Парковка на участках временных ограничений будет также запрещена. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 8 утра в Москве. В студии Мария Буенкина. Здравствуйте. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Армузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения. И добавил, что Армуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Новый полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Что происходит с товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. Может ли такое быть? Все подробности в эфире Business FM. США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
3: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваться о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже на самом деле большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
4: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
3: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются, или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
9: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда долларов с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль 6 крупнейших нефтяных компаний по итогам этого года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше до военных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
5: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
5: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин. Сорокин.
7: Практически все фусцировались. То есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть, фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
5: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Арестованные руководители брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин по заявлению ФСБ участвовали в мошеннической схеме вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и Минфина. О том, какие возможные варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб 7 миллиардов и о чем речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Goldsblatt Partners, профессором ВШЭ Андреем Goldsblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
8: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, они не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
10: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
8: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
10: Вот эти 7 миллиардов. Имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
8: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
10: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
8: Да. Возможно, часть присвоили или каким-то образом кому-то недоплатили или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
9: И Андрей Goldsblatt, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Euroclear и Clearstream. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретно имена фигурантов не называются.
11: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
16: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
25: Владел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда.
26: Вторая попытка на «Бизнес FM».
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
28: «Бизнес FM Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
29: Компании и корпорации.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. За последние 3 года количество предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту личных вещей, почти не изменилось. Но обороты в сфере выросли на 24%, пишет состав, ссылаясь на данные «Точка.Банка». Самый высокий прирост по числу предпринимателей в сфере ремонта одежды. За 3 года количество бизнесов выросло на 16%. В топе также ремонт мебели и предметов домашнего обихода, бытовых приборов и садового инвентаря. К слову, в сфере торговли одеждой число предпринимателей за последние 3 года сократилось на 9%, в сфере торговой мебелью на 2%. За последний год активнее всего рос оборот предпринимателей в сфере ремонта компьютеров, а в остальных сферах обороты снижались. В розничной торговле компьютерами обороты упали на 13%. На правах рекламы. Т2 расширяет возможности связи для путешественников за границей. Сейчас технология VoLTE роуминга доступна клиентам в 23 странах мира, включая Францию, Германию, Испанию, Таиланд, Китай, Японию и США. Сервис позволяет разговаривать по телефону с высоким качеством звука и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Сегодня VoLTE роуминг работает уже в 30 зарубежных сетях операторов-партнеров. До конца 2026 года Т2 планирует почти вдвое увеличить географию услуг и подключить еще около 25 стран. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
30: Для слушателей старше 12 лет.
32: Вначале был бизнес.
33: Как появлялись города?
34: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
32: Как появлялись города на «Бизнес FM».
35: Спонсор программы ООО «Введенская».
36: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-10-42.
30: На правах рекламы.
37: Недвижимость на «Бизнес FM».
30: Для слушателей старше 12 лет.
38: Это знаковое место знают не только все старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. Пересечение улиц Карла Маркса и Чехова. Именно здесь возводится новый жилой комплекс делюкс-класса «Заман», в переводе «Время». И именно об этом мы сегодня поговорим. В студии «Бизнес FM Казань» руководитель маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елена Кадич. Елена, в чем суть проекта и как будет выглядеть «Заман»? Сколько домов включает в себя комплекс?
0: Здесь. «Замана» — это жилой комплекс делюкс-класса клубного формата в историческом центре Казани. Он находится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная задумка проекта — возрождение формата приватного городского имения. Сегодня в центре города крайне мало проектов, где можно одновременно получить приватность, масштаб территории и близость к городской инфраструктуре. Комплекс занимает 4 гектара закрытой охраняемой территории и включает всего 5 домов на 134 квартиры. Дома выполнены в разных архитектурных стилях — от классики и модерна до арт-деко скандинавского стиля и лофта. При этом весь ансамбль выглядит целостно и очень статусно. Ну и, конечно, главная ценность проекта — это собственный парк площадью 2,5 гектара с фонтанами, прогулочными маршрутами и реликтовыми деревьями. По сути, жители получают не просто квартиру в центре Казани, а собственное приватное пространство внутри мегаполиса.
38: Елена, расскажите о критериях недвижимости делюкс-класса на примере ЖК «Заман».
0: А делюкс-класс — это всегда сочетание нескольких ключевых факторов. Уникальная локация, ограниченное количество квартир, высокий уровень приватности, архитектура, сервис и инженерия, конечно же. В «Заман» эти критерии реализованы на максимально высоком уровне. Отдельно стоит отметить уровень сервиса. В комплексе предусмотрен центральный консьерж-сервис, круглосуточная охрана, система Face ID, распознавание автомобильных номеров на въезде в паркинг. То есть безопасность и приватность здесь продуманы буквально до мелочей. Также важнейший критерий делюкс-класса – это качество общественных пространств. В «Замане» авторские лобби с премиальной отделкой, лаунж-зоны, бесшумные лифты, wellness-павильон только для резидентов, приватные дворы и детские пространства нового поколения.
38: Расскажите в целом о деталях, о планировке квартир, строительных материалах, вытяжке, вентиляции и других элементах комплекса.
0: Начну с планировок. Здесь практически нет бесполезной площади. Используются свободные планировочные решения с минимальным количеством несущих конструкций, чтобы собственник мог адаптировать пространство под свой стиль жизни. Есть квартиры с террасами на верхних этажах и квартиры с приватными палисадниками на первых. Очень серьезный акцент сделан на инженерии. В комплексе устанавливается полноценная приточно-вытяжная вентиляция с индивидуальной рекуператорами турков в каждой квартире. Это означает, что в квартире постоянно свежий, очищенный воздух без необходимости открывать окна. Система автоматически регулирует температуру, а управление возможно через приложение или голосового помощника. Отдельно хочу отметить шумоизоляцию. Каждый этаж — это многослойная система звукопоглощения с профессиональными материалами и инженерными решениями, которые минимизируют бытовой шум.
38: То есть можно закатывать вечеринки до утра?
0: Примерно так. В строительстве используется монолитный железобетонный конструкции, керамический кирпич, двухслойное фасадное утепление, премиальные фасадные материалы и гидроизоляция мирового уровня. Окна – это отдельная история. В «Замане» это премиальная система «Шуко» с высокой теплой шумоизоляцией, скрытой фурнитурой и панорамными стеклопакетами AGC Crystal Vision с зеркальным покрытием снаружи. То есть мы говорим не просто о красивом доме, а о технологичном и очень комфортном пространстве для жизни на десятилетия вперед.
38: Парковка. Давайте поговорим о ней.
0: В «Замане» предусмотрен большой отапливаемый подземный паркинг с автоматическим доступом по распознаванию номеров. Он располагается под всей территорией комплекса на минус втором уровне. Все организовано так, чтобы житель не сталкивался с лишними действиями и ожиданиями. В проекте очень грамотно разделены транспортные и пешеходные потоки. Это влияет и на безопасность, и на общее ощущение спокойствия внутри мегаполиса.
38: Елена, расскажите об атмосфере территории ЖК «Заман». Ну, в частности, про парк. Я знаю, что там очень зелено.
0: Атмосфера — это, пожалуй, одна из самых сильных сторон проекта. Сегодня в центре города очень сложно найти место, где одновременно есть ощущение приватности, тишины и масштабного зеленого пространства. «Заман» это удалось реализовать благодаря собственному парку площадью 2,5 гектара. Причем это не просто озеленение вокруг домов, это полноценный ландшафтный парк с прогулочными маршрутами, фонтанами, камерными садами, патио, центральной площадью и зонами для отдыха. Внутри комплекса есть круглогодичный wellness-павильон для занятий йогой и тренировок, детские пространства нового формата, спортивные маршруты, зоны тихого отдыха. При этом вся территория закрыта и предназначена исключительно для резидентов и их гостей. Нет случайного трафика, нет коммерции, нет шума.
38: Каковы сроки сдачи проекта? Когда уже можно будет получить ключи от квартиры?
0: Сейчас проект активно реализуется. Он находится в высокой степени готовности. Срок ввода в эксплуатацию – третий квартал этого года. Но самое главное, что этот проект создается не на короткий срок, а как семейная история, как недвижимость, которой захочется жить поколениями и передавать его в наследство. Я приглашаю всех, кому интересно, на экскурсию на объект. Поверьте, увиденное вас впечатлит. Записаться на экскурсию на объект можно на сайте zamanpremium.ru.
38: В студии «Бизнес FM Казань» была руководитель маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елена Катич.
30: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ. Строительные технологии будущего».
37: Недвижимость на Бизнес FM.
1: Привет, мой дорогой предприниматель. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну ладно, давай, не спеши отвечать. Сначала послушай программу «Репост» на Бизнес FM Казань. Я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель продаж, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай «Репост» на Бизнес FM Казань. Там я рассказываю и раскладываю все по полочкам и традиционно без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали абсолютно все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
30: Для слушателей старше 12 лет.
2: Made in China. Первые механические часы появились не в средневековой Европе, как принято считать, а несколькими веками ранее в Китае. В 725 году два мастера Лян Лин Цзань и И Син создали бронзовый небесный глобус с изображением созвездий и экватора. Устройство представляло собой комбинацию астрономического прибора и механических часов и приводилось в действие с помощью воды. За сутки глобус сделал один полный оборот. Вокруг него были закреплены два подвижных шарика, которые в точности повторяли суточное движение Солнца и Луны. К глобусу были также присоединены две деревянные фигуры для отсчета времени. Одна из них автоматически била в барабан каждые 15 минут, другая каждый час ударяла в колокол. Эту технологию арабы и привезли из Китая в Европу несколько веков спустя. Made in China на Business FM.
30: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новые россияне.
3: В 2021 году российское гражданство получил сербский актер Милош Бикович. На первой родине он впервые появился в кино в начале 2000-х и сыграл несколько заметных для сербских зрителей ролей. А в 2011-м на Московском международном кинофестивале Милош познакомился с Никитой Михалковым, который через 3 года снял его в своей картине «Солнечный удар». Потом были роли в фильмах «Духлесс 2», «Лед» и, конечно, в одной из самых кассовых отечественных картин «Холоп». Бикович снимался и в российских сериалах, среди которых «Грант» и «Магомаев». В 2018-м актер был награжден медалью Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. От такого признания до российского гражданства Милошу оставался уже буквально один шаг.
2: Новые россияне на Business FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
36: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
30: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
8: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в 1 копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей.
37: История денег на Business FM.
9: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит о росте и падении,
11: развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле.
12: Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 60, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях на земле или пострадавших не приводится. Ракетная опасность была объявлена сегодня утром сразу в нескольких регионах страны. Власти на местах сообщали о воздушной тревоге в Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, в Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. Сейчас в ряде регионов ракетную опасность уже отменили. Жители Джанкоя, поселка Красногвардейского и двух районов Крыма остались без света из-за повреждений на электросетях. Об этом сообщает предприятие «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы, электроснабжение планируют восстановить в течение дня. При крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии погибли 8 членов экипажа. Бомбардировщик разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» во время планового испытательного полета. Самолет упал примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Компании «Боинг» сообщили, что на борту находились двое ее сотрудников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 60 выросло число БПЛА, сбитых с полуночи на подлете к Москве. Сейчас все аэропорты, кроме Шереметьево, не работают, ввели ограничения из-за воздушной опасности. За ночь над регионами России, Азовским и Черным морями были сбиты 172 украинских БПЛА. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по «Большой семерке». Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Об этом через минуту Георгий Бофт. Вернуть детям детство. В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут следить за возрастным цензом. Как к этому относится в самой Британии, все подробности в эфире. Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит «Большой семерки». Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил планы обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны. Однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А Мосин, например, использовал YouTube как для

0: Вещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
1: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
2: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
3: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
4: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
3: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
5: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
3: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Birkin. Иван Медведев, Елена Морчукова, Business FM.
6: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
7: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда

0: была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
3: IPO.
2: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Восемь сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
4: Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет, сообщило издание «Атлетик». Позже информацию РИА Новости подтвердил генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
4: Алёш, доброе утро.
6: Маша, доброе утро.
4: Вчера было много событий, ну, по крайней мере, одно самое главное, что касается США и Ирана, и рынки отыгрывали. Что сегодня, успокоились?
6: Ну, вот странная реакция на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Казалось бы, накануне взлетел Нью-Йорк, больше всех там рос индекс NASDAQ и... Сотый NASDAQ и композитный, и все они взлетели там на 3%, максимальные темпы роста с марта текущего года. Индекс Dow Jones вообще исторический максимум обновил. А вот на биржах Азии все не так, как было в Нью-Йорке на самом деле. Почему-то Азия не поддержала. И в Шанхае, и в Гонконге вообще сегодня снижение наблюдается на бирже Японии. Никей 225 растет минимальными темпами, лишь на 0,2%. Единственное, вот побольше радости в Южной Корее. Коспи проценты 0,7. Но, видимо, все-таки рынок не до конца верит в то, что все договоренности окончательные между США и Ираном. И даже если посмотреть на контракты, на американские индексы, то здесь небольшое снижение наблюдается. Но растет российский рынок акций. И 0,4% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. 2553 пункта текущее расчетное значение этого индикатора. Но здесь еще не будем забывать, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. Может, и этот факт тоже сыграл в плюс российскому рынку акций. Но важно, что уровень 2500 стоял, и от него, как обычно, уже отскочили. Уже несколько лет подряд мы приходили к этому уровню. Потом даже пробивали, но потом сильно отскакивали. Посмотрим. Здесь вот уже и некоторые новости появились. Ну и плюс ожидание снижения ставки Банком России. Здесь все достаточно однозначно. И денежный рынок сигнализирует о снижении ставки. И в целом аналитики рынка, экономисты, участники торгов ждут снижения ставки как минимум на 50 базисных пунктов. Может, кто-то ждет и 100 базисных пунктов. Но денежный рынок уже заложился на снижение ставки на 50 еще в конце прошлой недели. Что касается вчерашних индикаторов, то возьмем ставку РУСФАР на день или овернайт 13,82. Даже больше 100% вероятность. Так что ждем пятницы, ждем снижения.
1: Капитал на бизнес FM.
7: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone.
8: ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6+.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить.
9: Однажды летом на Бизнес FM.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 8:58. В студии Олеся Потапова. Объект московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате массовой атаки беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, угрозы распространения огня нет. За утро силы ПВО сбили 60 беспилотников, летевших на Москву. ВСУ атаковали за сутки 13 муниципалитетов Белгородской области. Над регионом было перехвачено почти 170 беспилотников, сообщает оперштаб региона. В результате 8 мирных жителей получили ранения. В Красноармейском районе Кубани после атаки дронов потушили основной очаг возгорания на территории нефтебазы, сообщил глава района Александр Харитонов. Нефтебаза в станице Полтавской загорелась после падения обломков беспилотника. Обошлось без пострадавших и жертв. После атаки была перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеляковским. Страны Евросоюза планируют выделить 20 миллиардов евро на финансирование центров для мигрантов за пределами сообщества. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, решение о передаче миграционного контроля на аутсорс пока не принято, но власти ЕС планируют включить положение о финансировании этой программы на период с 28 по 34 год. Сумма в 20 миллиардов евро будет составлять примерно 10% бюджета сообщества на внешнеполитическую деятельность. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Московский НПЗ получил повреждения после попадания дрона, сообщил Сергей Собянин. Пострадавших нет. Пожар на московском НПЗ локализован. Число БПЛА сбитых с полуночи на подлете к Москве выросло до 60. Сейчас все столичные аэропорты, кроме Шереметьево, работают с ограничениями. За ночь над регионами России сбито 172 украинских БПЛА. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения и добавил, что Ормуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Новый полупакет. Евросоюз ввел санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Буцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – это дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. О подробности

0: ВШЭ Александр Наджаров.
1: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
2: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
1: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда долларов с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль 6 крупнейших нефтяных компаний по итогам этого года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше до военных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
3: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном, потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефти? Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
3: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today.

0: Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
1: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
0: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки жиженного природного газа. Об этом на саммите «Большой семерки» сегодня объявит премьер Стармер. Лондон станет первым, кто введет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Под британские ограничения также попадут суда так называемого «теневого флота России» и финансовые сети, используемые для обхода западных санкций. Общее число подсанкционных судов и газовозов превысит 600. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Арестованные руководители брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин по заявлению ФСБ участвовали в мошеннической схеме вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и Минфина. О том, какие возможные варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб 7 миллиардов и о чем идет речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Goldblatt Partners, профессором Высшей школы экономики Андреем Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
3: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
4: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
3: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
4: Вот эти 7 миллиардов. Имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов или там сделок на 7 миллиардов.
3: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
4: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
3: Да, возможно, часть присвоили или каким-то образом кому-то недоплатили или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретные имена фигурантов не называются.
5: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 127-00-67-328. Город Москва.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
8: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
10: Деньги.
11: Для борьбы со взяточничеством в Индии выпустили купюру нулевого достоинства. На ней изображен наиболее почитаемый в стране лидер Махатма Ганди. Внешняя купюра похожа на банкноту в 50 рупий. По замыслу создателей купюры, она нужна, чтобы вручить ее госчиновнику, который просит у вас взятку. Это должно пробудить в нем совесть.
10: История денег на Business FM.
9: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
12: Партнер эфира ООО «МБКан Авто».
13: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» в комплектации «Премиум» 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
9: Бизнес FM Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
14: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
15: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
14: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
16: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
14: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
9: Компании и корпорации.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. За последние 3 года количество предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту личных вещей, почти не изменилось. Но обороты в сфере выросли на 24%, пишет состав, ссылаясь на данные «Точка.Банка». Самый высокий прирост по числу предпринимателей в сфере ремонта одежды. За 3 года количество бизнесов выросло на 16%. В топе также ремонт мебели и предметов домашнего обихода, бытовых приборов и садового инвентаря. К слову, в сфере торговли одеждой число предпринимателей за последние 3 года сократилось на 9%, в сфере торговой мебелью на 2%. За последний год активнее всего рос оборот предпринимателей в сфере ремонта компьютеров, а в остальных сферах обороты снижались. В розничной торговле компьютерами обороты упали на 13%. На правах рекламы. Т2 расширяет возможности связи для путешественников за границей. Сейчас технология VoLTE роуминга доступна клиентам в 23 странах мира, включая Францию, Германию, Испанию, Таиланд, Китай, Японию и США. Сервис позволяет разговаривать по телефону с высоким качеством звука и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Сегодня VoLTE роуминг работает уже в 30 зарубежных сетях операторов-партнеров. До конца 2026 года Т2 планирует почти вдвое увеличить географию услуг и подключить еще около 25 стран. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
18: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар эс Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар эс Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
19: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
18: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийская. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
20: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро. Дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку. Причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
18: Однако, как отмечают туроператоры, пока как в каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
21: Знай меру.
22: Для слушателей старше 12 лет.
21: Fortnite от староанглийского 14 ночей. Несистемная единица времени, равная 14 суткам или 2 неделям. Подобные меры времени, составляющие 14 или 15 дней, встречаются в романских, славянских и семитских хрониках, а в индуистском календаре используется санскритское слово пакша, означающее половину лунного месяца.
23: Знай меру на Business FM.
24: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.
26: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
27: Застройщик ООО
0: специализированный застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
27: ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
1: 9:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Пожар на НПЗ в Москве локализован, угрозы распространения огня нет. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что при атаке дронов получил повреждение объект московского нефтеперерабатывающего завода. В результате массовой атаки беспилотников никто не пострадал. По данным столичных властей, за утро силы ПВО сбили 60 дронов, летевших на Москву. Жители Джанкоя, поселка Красногвардейского и двух районов Крыма остались без света из-за повреждений на электросетях. Об этом сообщает госпредприятие «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечается в сообщении. Электроснабжение планирует восстановить в течение дня. О количестве отключенных потребителей ничего не известно. В центре Москвы на этой неделе будет ограничено движение в связи с проведением ночного забега. Так, с 0 часов 18 июня до полудня 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. В субботу днем будут перекрываться участки на Пресненской набережной. В ночь на воскресенье будут перекрыты участки Смоленской набережной, Бородинского моста, набережной Тараса Шевченко, парковка на участке. Временных ограничений будет также запрещена. В Подмосковье ожидаются кратковременные дождь и гроза с ливнем и градом, сообщает региональное управление МЧС. Такой прогноз действует до 9 часов вечера. Местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Об этом через минуту Георгий Бофт. Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки сжиженного природного газа. Об этом на саммите Большой Семерки сегодня должен объявить премьер Стармер. Лондон станет первым, кто ведет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами со островного мини-государства. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп, и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, но известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования – для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
4: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
6: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации.

0: цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
1: Подростки в случае запретов на использование соцсетей вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту, заявил основатель Telegram Павел Дуров в заблокированной в России соцсети X. По его мнению, такая же ситуация произошла с российскими подростками после блокировки Telegram, цитирую. «Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей, родительский контроль, лимит экранного времени или вообще отсутствие смартфона. Но многие родители вместо этого дают детям iPad, чтобы успокоить их, и ни одно регулирование этого не исправит», написал Дуров. Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. И есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
2: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
3: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
2: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
4: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
2: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Birkin. Иван Медведев, Елена Морчакова, Business FM.
5: Реклама.
6: Реклама на Business FM в Казани.
7: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
9: Говоря
5: Настоящий

0: фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
3: IPO.
2: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть если не самый оригинальный, но Вазин я ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
4: Спортивный обозреватель Бизнес FM Григорий Гуреев.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
4: Леш, доброе утро.
6: Доброе утро всем еще раз.
4: Будет ли утро добрым для российского рынка, как открываемся?
6: Ждем плюсик небольшой, но ждем плюсик все-таки. 2500 удержали мы на прошлой неделе, закрыли прошлую неделю, хотя она была короткой, но по основным торговым сессиям. 2500 удержали, и, как видим, сегодня пытаемся расти выше этого уровня. Накануне пытались даже более активно, чем сегодня. Но открываемся мы слабеньким ростом на 0,1%, 2546 пунктов. Удержали 2500, это очень хорошо. Это, в принципе, нормально для текущего состояния рынка, с учетом того, что пытались, конечно, уйти ниже. Но накануне еще появились некоторые надежды, с учетом того, что президент США Дональд Трамп сказал, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. Может быть, займется в ближайшем будущем, а может и нет. Посмотрим на самом деле. Но в целом пока все спокойно складывается на внешнем контуре, и цены на нефть перестали падать, но, можно сказать, консолидации после достаточно бурного и сильного падения накануне, хотя падение на 5%, ну, может, и привыкли уже за последние несколько месяцев к таким движениям. Сейчас смесь Brent теряет 0,2%, $82.98, ну, примерно $83. Где-то накануне и закрывалась нефть на этих уровнях. Ну, здесь рынок, конечно, продолжит следить за переговорным процессом. Вроде как договорились США и Иран завершить боевые действия на Ближнем Востоке, но с учетом того, что рынок нефти пока не полностью исключил премию за геополитику, это говорит о том, что уверенности полной нет. Хотя накануне агентство Axios даже сообщало о том, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Но теперь будет, в общем-то, момент подписания в Швейцарии 19 июня. И после этого уже рынок, конечно, будет следить за тем, будет ли это все выполняться на самом деле. Но, кстати, некоторые участники торгов говорят о том, что это всего лишь меморандум, это ни к чему особо-то и не обязывает. Так что не все так красиво, как кажется на первый взгляд. Ну, рынок поверил, частично поверил, ну и, как мы видим, серьезно исключил часть военной премии из стоимости барреля. Ну, также Трамп заявлял о том, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью. Но это, пожалуй, вот самое важное для рынка нефти. Это Ормузский пролив и возможное снятие санкций с иранской нефтью.
1: Капитал на Бизнес FM.
7: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone.
8: ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-2195-6.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
9: С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+.
10: Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США.
11: Валюты на Бизнес FM.
12: Между делом с Кирой Альтман.
13: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Солифлор. Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
14: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает, там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого!» И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
13: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом на Business FM.
15: Business FM в подкастах. Строго по делу.
16: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
15: Комментарии Вовда.
16: Личный взгляд на главные события.
15: Бизнес говорит.
16: Чтобы кто надо услышал.
15: Бесценные знания.
16: Неочевидные, но удивительные факты.
15: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
11: Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве без 2:10 в студии Олеся Потапова. Движение в московской Капотне перекрыто после атаки дронов на московский НПЗ. Въезд и выезды закрыты с внутренней стороны МКАД на улицу Капотне, с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, с внешней стороны МКАД на Внешние Поля, с улицы Верхние Поля на улицу Чигинская, сообщает столичный Дептранс. Мэр Сергей Собянин сообщил, что при атаке дронов получили повреждения объекта. Объект московского нефтеперерабатывающего завода. Возник пожар. К этому часу он локализован. Пострадавших нет. При крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии погибли 8 членов экипажа. Бомбардировщик разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» во время планового испытательного полета. Самолет упал примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса. В компании «Боинг» сообщили, что на борту находились двое сотрудников. Австралийские метеорологи объявили о начале климатического явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. Это может означать риск жаркой и засушливой погоды в ряде регионов страны. Ранее специалисты США также подтвердили формирование Эль-Ниньо и сообщили, что существует большая вероятность того, что нынешнее явление войдет в число самых мощных с начала наблюдений в 1950 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Московский НПЗ получил повреждения после попадания дрона. Это сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет, пожар локализован. Движение в районе Капотня сейчас перекрыто. До 60 выросло число БПЛА, сбитых с полуночи на подлете к Москве. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения. Добавил, что Ормуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки сжиженного газа. Об этом сегодня объявят премьер Стармер. Лондон станет первым, кто ведет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Кроме того, накануне Евросоюз ввел новые санкции против России. Это дополнение к предыдущему пакету. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. А все подробности в ближайшем эфире Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп. И отметил, цитата, с Ираном мы хорошо поладили. Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
19: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже на самом деле большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
20: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
19: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран. За исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
4: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда долларов с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам этого года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше довоенных прогнозов. Оксфам также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
0: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном, потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
0: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
22: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
0: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Business FM.
4: Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки жиженного природного газа. Об этом на саммите Большой Семерки сегодня объявит премьер Стармер. Лондон станет первым, кто введет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Под британские ограничения также попадут суда так называемого теневого флота России и финансовые сети, используемые для обхода западных санкций. Общее число подсанкционных судов и газовозов превысит 600. Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
2: «Бизнес говорит».
3: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
5: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
3: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
3: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло, и есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования, но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
24: Это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам, нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон, но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
3: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
25: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
26: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
27: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
28: Где участок выбрать?
29: Какой фундамент?
28: Какой кирпич?
29: Сколько это вообще стоит?
30: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
31: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
32: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500
1: 5420.
6: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
7: Бизнес FM Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях.
10: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
11: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
10: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак, и ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
12: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
10: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
13: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Магадан, 90 тысяч жителей. Самородное золото в этих местах находили еще в начале прошлого века. В 1920-х годах началось активное исследование золотоносных россыпей края специальными геолого-разведочными экспедициями. Бухта Нагаева оказалась самой удобной для сооружения порта и начала строительства дороги, связавшей гавань с приисками.
13: Как появлялись города? На Бизнес FM.
16: Yeah.
0: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
1: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
2: Компании и корпорации.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. За последние 3 года количество предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту личных вещей, почти не изменилось. Но обороты в сфере выросли на 24%, пишет состав, ссылаясь на данные .банка. Самый высокий прирост по числу предпринимателей в сфере ремонта одежды. За 3 года количество бизнесов выросло на 16%. В топе также ремонт мебели и предметов домашнего обихода, бытовых приборов и садового инвентаря. К слову, в сфере торговли одеждой число предпринимателей за последние 3 года сократилось на 9%, в сфере торговой мебелью на 2%. За последний год активнее всего рос оборот предпринимателей в сфере ремонта компьютеров, а в остальных сферах обороты снижались. В розничной торговле компьютерами обороты упали на 13%. На правах рекламы. Т2 расширяет возможности связи для путешественников за границей. Сейчас технология VoLTE роуминга доступна клиентам в 23 странах мира, включая Францию, Германию, Испанию, Таиланд, Китай, Японию и США. Сервис позволяет разговаривать по телефону с высоким качеством звука и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Сегодня VoLTE роуминг работает уже в 30 зарубежных сетях операторов-партнеров. До конца 2026 года Т2 планирует почти вдвое увеличить географию услуги и подключить еще около 25 стран. Это были новости компании корпорации. Держитесь в курсе.
2: Бизнес FM Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов.
5: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
16: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать. И что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется. Они как привлекали вот такие вот серые структуры. И мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. И закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки. Из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
5: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
5: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
17: Знай меру.
18: Для слушателей старше 12 лет.
17: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
19: Знай меру. На Бизнес FM.
20: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Реклама на Бизнес FM в Казани.
22: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
23: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
24: Не оферта.
25: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим «Супервыгод». Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
26: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500 54 20.
27: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
32: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
33: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
34: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
35: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября текущего года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что с 16 июня начинается предвыборная кампания кандидатов в Нижнюю палату парламента. Великобритания расширила антироссийский список санкций на 43 позиции. Под ограничения попали 27 связанных с Россией судов, включая 3 СПГ-танкера, а также компании Skyner Турции и Таиланда. Рестрикции будут действовать в отношении Росгосстраха и дочерних банков Яндекса и Wildberries. Санкции не приведут к изменениям в обслуживании клиентов, заявили в пресс-службе ВБ-банка. В Подмосковье сегодня ожидаются кратковременные дождь и гроза с ливнем и градом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Такой прогноз будет действовать до 9 часов вечера. Местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака на Москву сегодня стала одной из самых крупных с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ликвидировано 60 беспилотников. Повреждения получил московский НПЗ. После попадания дрона пострадавших нет, пожар локализован, движение в районе Капотни перекрыто. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по большой семерке. Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Об этом через минуту Георгий Бофт. Вернуть детям детство. В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. Как к этому относятся в самой Британии? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп, и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, но известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планирует забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
4: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
6: Как отец я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
4: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный

0: офис позвонил на личный...
1: ...у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
1: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
3: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
1: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло, и о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоб». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоб» Наталья Ильченко.
5: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
4: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоб». Согласно исследованию «Суперджоб», 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты

0: результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35 и 25% покупательского интереса. Однушки занимают третье место – 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на «BFM.ru» и любых подкаст-платформах. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение двух месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% с лишним до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технари взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен. Карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
1: Подробности.
5: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
3: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертос», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
7: Про ситуацию с Армузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
6: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев к безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют, и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то 75-80 долларов за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону 70 долларов. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там, к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
3: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее 300 миллиардов долларов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетие стал городом.
8: Как появлялись города на Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Инженерный центр «ИКАР» входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на пятую строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
10: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд «технари взамен гуманитариев» существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
11: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
10: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языка.

0: грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если вы поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
1: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планируя ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
4: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
2: Дмитрий Александров, Ави Капитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
5: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14%. 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
6: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
5: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших

0: объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
2: Сумма технологий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает Интерфакс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС.Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Бизнес ФМ. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
5: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
6: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
5: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров, топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
7: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру без топлива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
5: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
5: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
2: Бизнес говорит.
9: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
10: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок тоже по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
9: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
11: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
9: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
12: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
9: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая — год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм — крайне маловероятно.
1: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. Ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов — 4,5 раза.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес FM. Это и другие рубрики Бизнес FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
14: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
15: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
14: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
16: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
14: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. проведут, объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
17: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
14: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
18: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
19: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
18: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
14: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
20: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
20: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
22: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения приложение как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
20: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
0: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
1: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
6: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У
4: микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШЭТАП и российской системы МИР. В течение двух месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШЭТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы семи. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. А Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Саммит в Авиан-Лебен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности.
7: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смертес» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
8: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
10: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
8: Здесь есть два обстоятельства. Первое — на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе — никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливают цены поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения в ситуации января-февраля 2026 года, наверное, раньше лета-осень 2027 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
9: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась последние годы. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет уже исключили из своих программ 1000 направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
9: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов. Рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
11: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
9: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничение по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года.

0: выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие раннее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований «Авиа Капитал» Дмитрий Александров.
3: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, Ави Капитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
4: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
5: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
4: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около $90.

0: Другим наука с Сергеем Корзуном.
1: Автор гипотезы Гейи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашней лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Гейи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавила американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику, но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
0: Другим наука на бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
2: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
0: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Зважаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
7: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
8: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
7: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
9: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
7: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках, то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность, около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
7: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
2: Бизнес говорит.
11: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
12: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
11: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
13: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
11: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
14: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
11: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
15: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая — год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм — крайне маловероятно.
6: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. Ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов — 4,5 раза.
3: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
4: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
0: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес ФМ в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес ФМ или БФМ в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
16: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
17: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
16: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
18: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
16: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут, объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
19: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
16: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
20: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
21: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
20: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
16: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
22: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права войти Евгений Царев.
23: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
22: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
24: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
22: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причиной дефицит кадров, таковы результаты исследования сервиса SuperJob. У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала бизнес-фэм руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.
1: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
6: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob. Согласно исследованию SuperJob, 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг — это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию, только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия».
8: Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШЭТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШЭТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
11: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
6: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британском Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смертес» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
12: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
2: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива, с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливают цены поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 2026 года, наверное, раньше лета-осень 2027 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
6: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
13: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
0: Инженерный центр ИКАР входит в группу компаний «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
0: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд «технари взамен гуманитариев» существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
4: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
0: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение. обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 000 рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
15: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
0: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители планируют

0: акциями вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований Avia Capital Дмитрий Александров.
2: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с Позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, Avia Capital. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
3: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
4: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
3: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Армузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые большие лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают

0: образуют большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на «БФМ.ру» и любых подкаст-платформах.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес.ФМ». Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На «Бизнес.ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес.ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес.ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на «Бизнес.ФМ» каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть «Татнефть» ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламный бюджет в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал